цацгаако шинаахи ха хахага до ик эхэдэглэ шидо окуинжт эдо нсэ дишче э нантхин бе хашдилия я